0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

best radio.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

to radio. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 22 июля 1502 года в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Описания Веспуччи поражали воображение современников и имели исключительный успех. Описывая, например, плавание у берегов Бразилии, он так характеризовал прибрежных индейцев. «Все женщины у них общие, и нет у них ни королей, ни храмов, ни идолов. Нет у них ни торговли, ни денег. Они враждуют друг с другом и дерутся самым жестоким образом. Они также питаются человеческим мясом. И были очень удивлены, когда узнали, что мы не едим наших врагов, мясо которых, по их словам, очень аппетитно, отличается нежным запахом и удивительным вкусом». Выдумка это или нет, решайте сами, но заслуга Веспуччи не в этих побасенках. Именно ему пришла в голову светлая мысль, что Колумб открыл на самом деле не западный путь в Индию, а совершенно новый свет. Именно поэтому, спустя 5 лет после прибытия Веспуччи из экспедиции, Мартин Вайдземюллер в своем сочинении «Введение в космографию» и предложил 4-ю новооткрытую часть света назвать Америкой. Вот так Америка и получила свое название. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
8: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10:00 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Склад запчастей содержать на вот эту всю огромную палитру, ну, совершенно невозможно. Как вы выходите из положения? С кем работаете? С Евроавто каким-нибудь?
2: Слушайте, тяжело, да, это вот содержание склада запчастей. Конечно же, пока у нас нет всего, но мы на пути к этому. Мы сейчас составляем все списки, чтобы у нас были минимальные расходники в наличии. Для того я сразу скажу, что у нас всегда все в наличии есть. Мы хотим держать еще допку хорошую. Понятно, что тоже расходка такая, что там ручки, педальки, все это то, что ломается при падении, всегда будет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио.

Моторадио. Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. По мототранспорту за сутки произошло одно ДТП без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6: Моторадио. Не стой под стрелой.
7: Моторадио представляет.
8: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
9: Мастерская Басмача.
10: Коломяжский проспект, дом 10.
11: Здравствуйте. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет.
12: Здравствуйте, дорогие слушатели.
11: Слава спасается от жары маленьким вентилятором, который пытается нагнетать теплый же воздух в его же кабинет. Собственно, об этом сегодня речь и пойдет, о теплых погодах, о высоких температурах и о том, как себя чувствует.
12: Александр, этот вентилятор нагнетает воздух с темной стороны этого здания, с теневой, он прохладный, поэтому прошу без ерничества.
11: Да, вот об этом в том числе тоже и поговорим. С какой стороны нужно ехать мотоциклисту относительно солнца, чтобы его мотор не нагревался? Ну, а если быть серьезными, поговорим сегодня о том, чем чреват перегрев двигателя. И хоть мы об этом и говорили неоднократно, но мне кажется, что повторение – мать учения. И дабы не испортить ваши любимые моторы ваших мотоциклов, мы сегодня выслушаем очередную лекцию от Славы Басмача о том, как содержать двигатель в нормальной, правильной температуре, что это за температура, как понять, что мотор перегревается и прочее, прочее. Прошу, Слав.
12: Ну, вообще, как бы перегрев двигателя – это страшная вещь. Помимо того, что, значит, самому мотору нехорошо, обычно еще и больно, то есть жарко настолько, что больно ногам водителя, который, соответственно, сидит верхом на этом двигателе. Значит, откуда растут ноги у перегрева? То есть у перегрева растут ноги, помимо там внешней температуры, значит, они растут из, допустим, грязного межреберного пространства, между ребер охлаждения двигателя, да, то есть которые должны работать как радиатор, который излучает тепло. Если мотор грязный, соответственно, излучение тепла идет хуже, потому что грязь является шубой. Фарибрение цилиндров всегда видно. Можно с фонариком посмотреть и как бы убедиться, что там грязно или чисто.
11: А что я должен там увидеть? Алюминий чистый, светлый?
12: Либо краску. Ну, то есть, если они черные крашеные. Вот. Как бы ребра мыть, ну, разумная история и хорошо. Это момент номер один. Момент номер два, значит, это корректность настройки двигателя. То есть это состав смеси топливо-воздушной. Если смесь бедная, там мотоцикл на заводской калибровке, на европейской или на японской, на какой-нибудь, не дай бог еще, он будет греться как бы безумно сильно. Если на американской, то поменьше. Если на басмачевской, то еще меньше. Там, как бы, ну, и будет некий оптимал с точки зрения, можно залить бензином мотор, то есть дать ему избыточное количество бензина, на котором он будет греться совершенно несерьезно, но при этом он будет хуже ехать. И как бы моя задача там, как настройщика, выбрать какую-то, условно, золотую середину, чтобы и как бы убрать какую-то излишнюю жару и не терять показатели. Вот. И это можно реализовать только откатав мотоцикл на диностыне, потому что, как я уже ранее говорил, значит, у моторов, у большинства современных, там, с 2007 года и новее, есть лямбда-зонды, которые умеют измерять только бедную смесь, которая делается для повышенной экономии бензина и частоты выхлопа. То есть, если мы говорим про оптимал отдачи двигателя и температурный режим, то это не про эти лямбда занды. Угу. То есть, и, соответственно, когда я там настраиваю мотор, я оставляю этот режим лямбда регулирования только на режиме, условно говоря, езды по шоссе. То есть там от 2 до 3500 оборотов и до половины ручки. То есть, когда там все обдувается интенсивно и тепло отводится, это не страшно. Угу. В остальных режимах лямбда регулирования я отключаю. Вопрос, значит, если я лямбда регулирования отключил, а мотоцикл на диностенде не настроен, соответственно, у нас будет мотор работать через пень-колоду и непонятно как, потому что никто не привел таблицы настройки двигателя в актуальное состояние для этого мотора с этим выхлопом, с этим впуском там. Вот, то есть, грубо говоря, вот эта вот история с убиранием обратной связи, она имеет право на жизнь только когда мотоцикл прошел стенд, и он обкатан, и как бы таблицы воздуха, которые попадают в мотор, они корректные. То есть, если мы задаем, условно говоря, там типа вот богатую смесь, а воздуха там прилетает кратно больше, получится все равно бедная, потому что как бы, ну, некорректная будет история. Вот, поэтому я никогда не делаю как бы калибровки без... Практически никогда я не люблю их делать, очень редко бывает, когда я программирую без диностенда, только на совершенно новые мотоциклы. И как бы я не выключаю лямбдорегулирование, потому что он должен подстраиваться, он должен иметь возможность подстраиваться. Вот. Но он будет подстраиваться к бедной смеси, которая горячая. Соответственно, переделать это никак невозможно. То есть это данность, которая имеет место быть. Дальше температурный режим двигателя зависит от качества масла, да? От того, как масло прокачивается через масляную систему, почему, кажется, масляная система, она смазывает, да, но она еще и забирает тепло от горячих деталей двигателя, и там, условно говоря, либо она приводит это тепло к корпусу масляного бака, который излучает в атмосферу, там, либо проходит через масляный радиатор, который тоже излучает в атмосферу. Соответственно, если мы имеем проток масла через масляную систему более интенсивный, то есть литров в минуту проходит больше, значит, соответственно, у нас получается обновление масла и забирание тепла работает более эффективно. Это хорошо. Дальше, значит, еще есть момент, это качество масляного фильтра. Масляный фильтр, который забился либо который тугой, он пропускает через себя масло меньше, мы имеем уменьшение циркуляции масла. Можно купить масляный фильтр, который сделан из хирургической нержавеющей сетки мелкоячеистой, там типа в 20-30 микрон. Как бы эта сетка пропускает что-то там раз в 5 масла больше, то есть у нее меньше сопротивления потоку. И она, соответственно, обеспечивает циркуляцию масла значительно лучше.
11: Но при этом очищает все-таки от там частиц каких-то?
12: Безусловно, она очищает как бы от частиц, которых задерживает, да, и на какие-то моторные проекты большекубатурные и нагруженные я всегда ставлю масляные фильтра вот эти вот с нержавеющей сетки. Угу. Значит, и они себя хорошо показывают, то есть объективно мотор греется заметно меньше. Угу. Соответственно, как бы дальше возникает вопрос корректности зажигания. То есть, если мы имеем избыточно агрессивное зажигание, углы опережения, то есть типа чуть рановато, вроде он на холодную погоду будет ехать хорошо, но в горячую он будет греться еще больше, потому что как бы получается, что раннее зажигание ведет к нагреву именно цилиндропоршневой группы. Вот. Это тоже можно определенным образом в момент настройки увидеть и обязательно откорректировать. Особенно это важно для современных двигателей Milwaukee 8, которые, в принципе, по своей задумке, сделаны очень горячими. И там зачастую приходится не добавлять опережение, а наоборот его забирать, чтобы мотор работал мягче. Вот. И у меня есть свои хитрости, как работать с системой опережения зажигания и с системой контроля детонации, чтобы было и безопасно, и мотоцикл ехал получше. Mm-hmm. То есть, ну, естественно, я их сейчас не буду рассказывать, ну и вообще не буду рассказывать, потому что это моя хитрость. Mm-hmm. Вот. Суть в том, что мотоцикл, который прошел нормального настройщика, именно профессионального, хорошего, который там не упирается только в то, чтобы сделать смесь нормальной, вот, он будет работать однозначно как бы менее горячо и заметно резвее, чем как бы все прочие мотоциклы.
11: Даже в такую теплую погоду, да?
12: Даже в такую теплую погоду. И будет работать более безопасно. Угу. Вот мне прислали мои там товарищи из Нижнего Новгорода два мотоцикла, ну, из-под Нижнего Новгорода, которые, значит, мне попадают на там, какое обслуживание, ремонт и на настройку. Вот привезли электричку. Значит, я ее ставлю на стенд, что я сразу же вижу? Я вижу, что мотор на холостом ходу, работает дерганно, обороты плавают, он неравномерно работает, и звук выхлопа неровный. То есть, как будто он сначала сильно разгоняется, потом он видит, что мотор слишком быстро крутится, он убирает подачу топлива, обороты слишком сильно падают, потом он снова... То есть, грубо говоря, он проскакивает все время состояние баланса. Вот. Прогнал его на стенде. Вижу, значит, что этот у меня человек был лет 6 назад, я ему просто настраивал двигатель. Значит, вижу, что, значит, поставили другие распредвалы, значит, которые этому человеку нафиг не нужны. То есть они добавляют пиковых показателей момента и мощности в районе 4,5-5,5 тысяч оборотов. Да не ездит он там, этот мужик на электричке, он на этих оборотах не ездит. Ему не надо там показатели эти, улучшения вот этого. Но при всем при том, то, что было на низах, они потеряли. То есть у них состав смеси неровный, мотоцикл дергается, и он не может ехать на ровных газонах, небольших оборотах.
11: А почему так получается? Ведь об этом не только ты говоришь. Наверняка это, ну, общеизвестная истина, что нужно подбирать распредвал как раз под... Ну, если тебе нужна спокойная езда, зачем ставить вот эти вот скоростные распредвалы? Почему люди, тем не менее, идут на это?
12: Видимо, от непонимания системы. То есть, когда ты понимаешь, как взаимодействует вся эта история, соответственно, ты можешь человеку рассказать, что получится от его хотелок. Человек, допустим, азартный парамош, он увидел, что там, типа, о, это там прибавку такую дает, типа, самые эффективные трам-пам-пам детали, да. Посмотрел, купил, а как бы посмотреть, в каком диапазоне...
11: Подальше посмотреть, да?
12: Да-да-да, в каком диапазоне эта прибавка реализуется. Ума не хватило и внимания, да, то есть, грубо говоря, ему надо было задать вопрос. Да, базара нет, там, типа, это, типа, лишние, там, 15-20% мощности момента на верхнем диапазоне, а тебе-то что надо?
11: Да.
12: Ну, как бы тебе надо, ты гоняешь постоянно близко к красной зоне, в отсечку, там мотоцикл. Он скажет, да ты что, дурак, что ли? Он тяжелый, на нем неудобно так ездить, да, там. Uh-huh. Вот, и скажешь, ну, и зачем ты себе берешь то, что тебе не подходит, да? То есть тебе нужно на один шаг сделать менее агрессивный как бы набор запчастей, который даст более широкую используемую как бы полку момента, да, то есть чтобы с холостых оборотов можно было сразу же ехать.
11: А как вести себя мотоциклисту, как понять, что у тебя мотор перегревается, и как от этого спасаться, и что насчет установки жидкостного охлаждения?
12: Но жидкостное охлаждение ты установить фактически не можешь. То есть ты можешь в лучшем случае добавить масляный радиатор с, там, допустим, с вентилятором, да?
11: Погоди, ты же говорил, что можно ставить, и вроде даже наборы такие были.
12: Я про охлаждение масла говорю сейчас. То есть ты говоришь про жидкостное охлаждение. Есть воздушно-масляное охлаждение, а есть жидкостное. Жидкостное охлаждение – это антифризное. Жидкостное охлаждение поставить на воздушно-масляный мотор –
11: история, да?
12: Да, невозможно. Можно охладить в воздушно-масляном охлаждении масло и добавить этого охлаждения. Для этого используется там комплект радиаторов JAX, может быть, с вентилятором, может быть, без, и с термостатичным как бы адаптером, который... пока масло не прогрелось, оно через радиатор не пускается. Зачем холодное масло гонять через радиатор? Если мы, допустим, осенью едем, когда холодно, там и там масло и так не шибко горячее, мы его там вымораживаем еще дополнительно. Это ни к чему. Поэтому всегда, допустим, у Харлея тоже масляные радиаторы, они с термостатом, и они не пускают в радиатор масло, пока оно не набрало определенную температуру. Собственно, если мотоцикл не оснащен этой историей, то можно дооснаститься, это даст заметное уменьшение температуры.
11: А можно это быстро оперативно поставить?
12: Можно быстро оперативно поставить, если оно есть. А если его нету, то никак невозможно поставить. Вот. И при том, эти радиаторы, они бывают с разным количеством вертикальных секций, то есть там пошире, поуже, и они охлаждают получше, похуже, там, условно говоря, по-разному. Вот. Собственно, ну, наверное, примерно все, что мы могли придумать в этой ситуации, мы уже придумали и озвучили.
11: Ну, а, например, какая-нибудь там ты чувствуешь, я не знаю что, останавливаешься и ходишь, куришь там 10 минут, пока все остынет. Это что же метод охлаждения? Ну, такой экстремальный.
12: Ну, безусловно, да. Если мы перегрели мотор, у нас мотор работает жестко. Ну, чем масло жиже, тем шумов больше. И едет все более тупо. Значит, возможно, пришло время в тенечке остановиться и позалипать в телефоне некоторое время, чтобы мотор имел возможность отдать тепло.
11: А сколько времени он остывает? Ну, хотя бы остывать до какого-то приемлемого уровня.
12: Ну, там, 7-10 минут. Это, в принципе, достаточно, чтобы температура понизилась. Представим себе, что у нас там головки и цилиндры градусов по 160, по 180, а окружающая температура 40. А градиенты температуры, разница температуры большая. Соответственно, у нас тепло уходит быстро.
11: А где-нибудь вообще написано в инструкции у Харли Дэвидсона вот этот момент как-то описан, этот нюанс, как там не допустить перегрева или как там обращать внимание, что у вас там греется излишне?
12: Не написано. Есть в файле настройки двигателя есть таблица, которая одна, значит, зависит от температуры входящего воздуха, то есть чем выше температура, тем больше он убирает опережение сжигания, то есть опережение меньше. То есть мотоцикл меньше напрягается, меньше генерирует тепла. И есть таблица, которая привязана к температуре двигателя, то есть если температура овер высокая, да, то он тоже откатывает зажигание, делает более позднее зажигание, тяга хуже, соответственно, газ мы открываем больше, больше свежего заряда, то есть как бы мотоцикл типа продувается, мотор получше. Но это не всегда работает эффективно.
11: Можно ли предполагать, что обыкновенный стоковый мотоцикл, может быть, новый мотоцикл, в нем эти все вещи предусмотрены, и в принципе там вот эта вся защита реализована. То есть вот страхи, о которых мы говорим, они, конечно, страшные, но на самом деле, если аккуратно пользоваться, то, в общем, все это можно пережить.
12: Не соглашусь. Дело в том, что год от года применяются все более жесткие требования по составу выхлопа, и, соответственно, это подразумевает, что у нас все должно в момент сгорания в моторе, ну, сгорание, это у нас двигательное внутреннее сгорание, должно догорать по максимуму внутри. Это для этого повышают температуру сгорания, чтобы все, там, все, что могло, доокислилось и вышло в чистом виде. И, ну, и катализатор еще добавляет. А, соответственно, мы имеем повышение температуры двигателя. Повышение температуры...
11: Это замкнутый круг, да?
12: Это замкнутый круг, да. То есть, который, да, мы имеем там воздушно-масляное охлаждение, но оно как бы не сдюживает в определенных режимах, и надо давать мотору отдохнуть, если, скажем так, вы даже малейшим образом сомневаетесь в том, что ему хреновенько и что ему жарко, лучше перебдеть немножко и дать ему отдохнуть и остыть.
11: А что бы ты сказал людям, которые думают, ой, да у меня маленький объем двигателя, у меня вообще не Харли Дэвидсон, но у меня там какой-нибудь 350 или там 500 или 700, я не знаю, то мне все эти страхи не страшны, маленькие моторы не греются.
12: Ну, каждый имеет право на свою точку зрения. Как бы, если люди так думают, то пускай думают, мне-то что за печаль?
11: Нет, ну, я думал, это добрый совет, да, что, ребята, смотрите, все-таки неважно, какой объем.
12: А зачем давать добрый совет, если не в ну, как бы нет фактуры полноценной? То есть, это получается пустое болтание языком. Это не наши методы, Александр?
11: Слушай, ну, хотелось бы завершить чем-нибудь вроде, там, пожелать нам всем более прохладной погоды, но язык не поворачивается такое сказать, поэтому давайте, пускай будут теплые дни, но при этом, чтобы моторы наши были в хорошем состоянии.
12: Да, как бы пожелаем всем хорошей погоды, и чтобы наша техника сдюживала и работала корректно в эти замечательные погоды и приносила нам позитивного настроя поболее.
11: Спасибо большое, до новых встреч.
12: Всего хорошего, услышимся снова.
9: Мастерская Басмача.
8: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
10: Коломяжский проспект, дом 10.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 22 июля 1502 года в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Описания Веспуччи поражали воображение современников и имели исключительный успех. Описывая, например, плавание у берегов Бразилии, он так характеризовал прибрежных индейцев. «Все женщины у них общие, и нет у них ни королей, ни храмов, ни идолов. Нет у них ни торговли, ни денег. Они враждуют друг с другом и дерутся самым жестоким образом. Они также питаются человеческим мясом. И были очень удивлены, когда узнали, что мы не едим наших врагов, мясо которых, по их словам, очень аппетитно, отличается нежным запахом и удивительным вкусом». Выдумка это или нет, решайте сами, но заслуга Веспуччи не в этих побасенках. Именно ему пришла в голову светлая мысль, что Колумб открыл на самом деле не западный путь в Индию, а совершенно новый свет. Именно поэтому спустя 5 лет после прибытия Веспуччи из экспедиции Мартин Вайдземюллер в своем сочинении «Введение в космографию» и предложил 4-ю новооткрытую часть света назвать Америкой. Вот так Америка и получила свое название. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Real Rock Music.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А там нельзя, чтобы кто-то находился вообще, да?
2: В фургоне?
1: Или, ну, предположим, был бы у вас рабочий, который специально для этого предназначен. Там вообще по технике безопасности может кто-то быть?
2: Нет, по закону нельзя. То есть это должна быть тогда грузопассажирская машина, должны быть пассажирские места.
1: А да. Есть такие законы, да?
2: Ну, это грузовой автомобиль, при большей сути, в кузове, это грузовой автомобиль, в грузовом автомобиле.
1: Но это микроавтобус, большой микроавтобус.
2: Да,
1: это...
2: но если мы говорим о перевозке пассажиров, там должны быть места, оборудованные для пассажиров. Кресла, да. Ремни безопасности и так далее. В кузове мы максимум можем растянуть его стяжками, но, как я говорил, они есть мягкие, ничего не натрется.
1: Это понятно, это базовые вещи.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства?

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Дан Маккафарти.
3: Зак фон Клоуфингер.
4: Дурудурчара.
5: We are from Def Leppard.
6: This is Eka from Apocalyptica Finland.
7: We are Bonfire.
8: I'm Klaus Meine.
9: I'm Matthias Jabs.
10: I'm Roshenka.
11: From the Scorpions.
12: Hi, this is Ken Hensley.
13: Hello to all the Motoradio listeners.
14: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
15: Motoradio.
16: Real rock station.
14: Спасибо. Take that too.
17: Будет круто.
18: Don't go away.
19: Попутный ветер морской столицы.
20: На Моторадио.
21: Здорово, парни и девчонки. В эфире Моторадио. И с вами я, Джум, президент военно-морского мотоклуба Фордуринт МС. Обычно мы говорим здесь о мотоциклах, дальниках, инженерных решениях мотомира и о том, как круто покорять километры. Но сегодня я хочу сменить курс. Фордуринт – клуб не просто мотоциклет, он военно-морской. Многие из наших парней, я в том числе, отдали флоту лучшие годы своей жизни. Океан, как и трасса, ошибок не прощает, и там на глубине есть свои законы, своя скорость и свои невидимые враги. Вы все 100 раз видели в кино, как крутые парни в гидрокостюмах прыгают с борта, спасают мир, режут торпедные аппараты, там, не знаю, железо, борта, собирают, разбирают трубопроводы, минируют, прочее. Но Голливуд никогда не расскажет вам, что происходит с телом человека, когда над ним встает 30-метровая толща черной ледяной воды. Сегодня мы поговорим о том, от чего сидеют даже самые матерые водолазы, о профессиональных болезнях глубины. Простыми словами, о кессонке, баротравмах и о том, как воздух, которым мы дышим, может стать смертельным ядом. Давайте, наливайте чай, там заваривайте кофе, заводите мотор, и мы погружаемся. Начнем с легенды. Кессонная болезнь. Вы точно слышали это слово. В приключенческих романах ее называют заломом или гибелью водолаза. А началась эта история не в море, а на суше. В 19 веке, когда люди начали строить опоры для мостов и туннели под реками. Чтобы вода не затапливала подземные шахты, туда под огромным давлением закачивали воздух. Эти рабочие камеры назывались кессонами. Люди работали там часами, а когда поднимались на поверхность, начинался ад. Сильнейшие боли в суставах, люди скрючивались от судорог, теряли сознание, некоторые слепли или умирали. Врачи долго не могли понять, в чем дело, и прозвали эту заразу греческой болезнью, за то, что рабочие ходили согнувшись, как древние статуи. А физика процесса оказалась до смешного простой. Представьте себе бутылку теплой газировки или пива. Пока пробка закрыта, жидкость прозрачная, никаких пузырьков нет. Почему? Потому что внутри бутылки высокое давление. Но стоит вам резко сорвать крышку, бах, секунда, и вся бутылка закипает пеной. То же самое происходит с кровью водолаза. Когда мы опускаемся под воду, давление растет. Воздух, которым мы дышим, состоит в основном из азота. Под давлением этот азот начинает бешено растворяться в наших тканях и крови. Он сидит там тихо, пока мы внизу. Но если водолаз начинает подниматься на поверхность слишком быстро, происходит тот самый открываемый эффект бутылки. Давление падает, и растворенный в крови азот мгновенно превращается в пузырьки. Эти микроскопические пузырьки газа застревают в сосудах, блокируют кровоток, рвут мышцы и суставы изнутри. Симптомы кессонки – это страшная ломающая боль в коленях и локтях, зуд кожи, головокружение, в тяжелых случаях – паралич или смерть. Как с этим бороться? Парни, рецепт один – тормозить. Водолаз поднимается медленно, с остановками, чтобы азот успевал тихо и мирно выйти через легкие. Этот процесс называется декомпрессией. А если парень все-таки схватил кессонку, его закидывают в барокамеру, такую стальную бочку, где снова поднимают давление до глубины отметки, загоняя пузырьки обратно в жидкое состояние, а потом часами, а иногда и днями, плавно спускают обратно на землю. Это как заново закрыть бутылку и выпускать газ по миллилитру, по чуть-чуть, понимаете? Но кессонка – это болезнь времени. Ей нужно время, чтобы развиться. А есть штуки, которые бьют мгновенно. Это баротравмы. Слово «бара» – это давление. Травма давлением. Чаще всего страдают уши и легкие. Давайте начнем с ушей. Это классика даже для тех, кто просто нырял за ракушками на Черном море. Наше среднее ухо – это замкнутая полость, отделенная от внешнего мира тонкой барабанной перепонкой. Когда вы ныряете, вода давит на перепонку снаружи, вдавливая ее внутрь. Если не выровнять давление, перепонка просто лопнет. Ощущение, скажу я вам, как будто в ухо забили раскаленный гвоздь. Плюс дикая потеря ориентации в пространстве. Под водой ты перестаешь понимать, где верх, а где низ. Чтобы этого не случилось, водолазы продуваются. Зажимают нос и делают выдох в себя. Ну, в самолетах, наверное, да, вы ощущали такие перепады давления, когда уши закладывают. Выравнивание давления через эстафьеву трубу происходит. Если у тебя насморк или отек, под воду идти нельзя. Уши сорвешь на первых 5 метрах. Но уши — это полбеды. Самый страшный кошмар — это баротравма легких. Это то, что гарантированно убьет новичка, если у него сдадут нервы. Представьте ситуацию: глубина 20 метров, давление там 3 атмосферы. Водолаз вдыхает полный воздух из аппарата, легкие наполнены. И вдруг парень паникует и решает резко всплывать наверх. Набирает скорость, летит к солнцу и совершает роковую ошибку – задерживает дыхание. По закону Бойля-Мариотта, физику на флоте надо учить, парни. При падении давления газ расширяется. Тот объем воздуха, который на 20 метрах комфортно сидел в легких, при всплытии увеличивается в 3 раза. Если водолаз не выдохнет, его легкие в буквальном смысле разрываются, как воздушный шарик, который слишком сильно надули. Воздух из разорванных альвеол устремляется в кровеносную систему и летит прямиком в сердце и мозг. Это называется воздушной эмболией. Смерть наступает почти мгновенно, прямо на поверхности воды. Главное правило водолаза при всплытии – никогда, запомните, никогда не задерживать дыхание. Выдох должен быть непрерывным, даже если тебе страшно. Ладно, скажете вы, хорошо. Будем подниматься медленно, дышать ровно. Что еще может пойти не так? А то, друзья мои, что на глубине даже самый чистый воздух превращается в отраву. Поговорим про кислород. Мы привыкли думать, что кислород – это жизнь, это чистейший кайф. Но наш организм заточен под строго определенную дозу. 21% атмосферы содержание кислорода должно быть на уровне моря. На глубине под давлением плотность газа увеличивается. И когда парциальное давление кислорода зашкаливает, он превращается в жесточайший нейротоксин. Это называется кислородным отравлением или эффектом поля Берта. Симптомы развиваются стремительно. Сначала начинают подергиваться губы. Темнеет в глазах, появляется звон в ушах. А потом наступает генерализированный судорожный припадок. Человека бьет так, будто через него пропустили ток в 220 вольт. Представьте, что это происходит с вами на глубине 50 метров. Во рту у вас резиновый загубник аппарата. Вокруг темнота и ледяная вода. Вы просто выплевываете аппарат во время судорог и тонете. И именно поэтому на глубинах больше 40 метров никогда не дышат чистым воздухом. Там используют специальные смеси, где кислород разбавляют гелием. Гелий – инертный газ, он не дает такого эффекта. А на противоположном конце этого глубинного ринга нас ждет углекислый газ – СО2. Тот самый, который мы выдыхаем. Отравление углекислым газом часто случается из-за тяжелой работы под водой, когда водолаз начинает тяжело и часто дышать. На нашем сленге это называется «надышать углекислоту». Либо если в дыхательном аппарате замкнутого цикла отказал поглотитель. СО2 коварен. Он не бьет судорогами сразу. Сначала наваливается дикая усталость. Начинает раскалываться голова. Боль такая, будто в череп бьют кувалдой. Затем наступает эйфория, путаница в мыслях, а потом глухая потеря сознания. Водолаз просто засыпает и больше не просыпается. Борются с этим жестким контролем техники. Вентиляция шлема, маски, должна быть избыточное состояние поглотителей, да, вот у ребризеров. Они должны быть свежими, а сам водолаз должен уметь контролировать свой пульс и дыхание, не допуская паники и отдышки. Ну что, парни, притихли? Страшно. На самом деле, пугаться не надо. Водолазное дело, как и езда на тяжелом байке, это не безумный риск. Это точный расчет, дисциплина и железные яйца. Ты должен знать своего врага в лицо, уважать стихию и понимать возможности своего организма. Каждый раз, когда вы видите море, помните, там внизу работают люди, которые каждую секунду ведут ментальный поединок с давлением, газами и физикой нашей планеты. Это тяжелый мужской и честный труд. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Event MC. Берегите себя на дорогах, уважайте море, держите спину ровно, а дыхание свободным. До встречи в эфире на дорогах.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
20: Вы слушаете Моторадио.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Слушайте, а когда появилась сама идея «Балтик Ралли» именно в Выборге разместить это? Ну, это было давно, я так понимаю, несколько лет назад, если ретроспективно вспомнить. Вы сидели за ужином, ели креветку и подумали, какой бы выбрать... Вот как это было?
2: Было это следующим образом. Принципиальный вопрос был в том, чтобы создать симбиоз между мотоциклетным государственным, можно сказать, сообществом, с правительством Ленинградской области, которое возглавлял мотоциклист, и нашей командой, которая делала достаточно долгий фестиваль, как ты, Саша, знаешь и помнишь, Санкт-Петербург Харли-Дэй.
1: Замечательный, да-да-да.
2: И когда мы с Александром Юрьевичем договорились о том, что мы делаем фестиваль, поступили разные предложения. И, в принципе, у Ленинградской области были как бы задачи, которые сейчас стоят по развитию туризма. Это развивать старую Ладогу, новую Ладогу. И первое предложение нам было делать в старой Ладоге. Мы приехали туда в январе 2021 года. Посмотрели наличие отелей. Ноль. Посчитали количество ресторанов. Ноль. И оказалось, что там негде жить, негде ночевать, негде байкерам брать, к сожалению, да. То есть это проблема сегодня создания такой инфраструктуры для туризма. Мы поняли, не получается. Давайте делать его в окне Европы. Это Выборг. Город всем иностранцам известен. И плюс ко всему, для нам, мотоциклистов, это крайняя точка Советского Союза. Практически, да? С точки зрения, идея была именно в том, что Выборг известен. И в него легче пригласить людей.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, вернемся к текущему положению дел. На данный момент вы открыли свой салон, новый, который называется Rebel Road. Это в новостройках в районе Суздальского проспекта, наверное, правильно. Как правильный адрес?
2: Это Орлова-Денисовский, 13, корпус 1. Но это как раз Суздальского поворот.
1: Это новое совсем, да?
2: Да, да. Но если так, просто, грубо говоря, наверное, ближайшее метро – это Просвещение, если брать треугольник между Просвещением, Озерками и Комендантским. Вот. Там сейчас как раз все густо развивается, там есть широкие дороги и очень много ребят, кто катается на мотоциклах, и мы хотим забрать всех к себе.
1: Ну, правильно, там особо ни на чем и не уедешь из тех мест.
2: Только на мотоцикле, конечно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».

0: Привет всем мотобратьям и мотосестрам. В эфире школа водительского мастерства GT Moto. И я, один из ее ведущих, Сергей Гвардин. Давненько мы не выходили в эфир, и этому есть очень серьезная причина. Нас долго не было дома, потому что мы катались по всему Северному Кавказу. И катались мы не просто так, а у нас была серьезная мотоэкспедиция, имя которой «Кавказский рубеж 2026». В ходе этой мотоэкспедиции мы прошли на мотоциклах все республики Северного Кавказа, а также самые интересные и удаленные от глаз и колес обычных туристов места. С этого места хочется рассказать чуть подробнее о том, что это за экспедиция и как она появилась. Когда-то в далеком 2023 году под эгидой Русского географического общества проходил целый марафон мероприятий под названием «Кавказский рубеж», посвященный 80-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Именно тогда родилась идея организовать мотоэкспедицию по всем республикам Кавказа. Маршрут, который был проложен по картам боев за освобождение Кавказа 1942-1943 годов. И многие из вас скажут, что бои Великой Отечественной войны территориально коснулись далеко не всех республик. И это действительно так. Однако люди, призывники и добровольцы, молодые и взрослые, вступали в ряды Красной Армии абсолютно из всех республик. Поэтому наша экспедиция доходила до самых отдаленных горных регионов абсолютно всех республик и регионов. Мы посещали мемориальные комплексы, братские могилы и памятники, которые находились далеко от общих туристических маршрутов. Через два года, в 2025 году, мы повторили эту экспедицию, и она была приурочена к 80-летию Великой Победы. Этот мотопробег, его идеология, как и его маршрут, были очень высоко оценены участниками пробега и очень полюбились всем, кто его прошел. И в прошлом 2025 году было принято решение, что этот мотопробег станет ежегодным. Самая первая мотоэкспедиция собрала участников из разных регионов нашей страны, включая Тамбовскую область, Гжель, Уфу, Сочи, Пятигорск и еще некоторые другие города. И, конечно же, единственный город-герой на юге нашей страны – город Новороссийск. А в этом году к нашему мотопробегу присоединились наши мотобратья из города Калининграда. Это члены мотоклуба «Ночные хряки». Ребята специально прилетели из Калининграда в Минводы, чтобы дальше на мотоциклах пройти весь Кавказ и увидеть все красоты и узнать всю историю наших южных регионов. В ходе этой мотоэкспедиции возникла идея каким-то образом обозначить и подчеркнуть заслуги райдеров, которые прошли все регионы Республики Северного Кавказа и преодолели маршрут от Черного моря до Каспия. Так возникла номинация мотодальнобоя «Кавказский рубеж». И любой райдер, который на двух колесах прошел все республики Северного Кавказа за один пробег и преодолел дистанцию от берега одного моря до другого, может нам написать и получить отличительный знак, нашивку и диплом «Кавказский рубеж». В ходе нашего пробега мы уходили далеко в горы от федеральных трасс, преодолевали несколько горных перевалов высотой более 2000 метров и один перевал даже выше 2,5 километров. Мы захватывали участки грунтовых дорог и бездорожья. Погода в горах Кавказа непредсказуема, поэтому часто приходилось идти в туманах, под дождями, сталкиваться с последствиями ливней, например, с оползнями и каменными обвалами. Идеологией данного пробега была цель отдать дань памяти воинам, положившим свои жизни за освобождение Кавказа и за Великую Победу. И, конечно же, никто не отменял сложности и приключения, возникающие в ходе нашего мотопробега. Где мы были и как это было, об этом мы будем очень подробно рассказывать в ближайших выпусках. Будем стараться поделиться с вами впечатлениями и фотографиями из самых захватывающих и интересных уголков Кавказа. Помимо захватывающих горных вершин и потрясающих красот Северного Кавказа, отдельный акцент хочется сделать на гостеприимстве людей, которые встречались нам в дороге и которые встречали нас в республиках. Очень хочется выделить национальные традиции и культуру каждого региона. Ведь люди, которые встречаются на дороге, это один из главных и важнейших факторов любого приключения. А приключений у нас хватало, это точно. Обо всем этом мы будем вам рассказывать в следующих выпусках. Всех желающих присоединиться к команде GT Moto и всех, кто хочет увидеть Кавказ, мы ждем в гостях в городе-герое Новороссийске. Если вы еще думаете, где провести последний месяц лета, горы вас ждут, и мы познакомим вас с самыми интересными и заповедными уголками Северного Кавказа. До встречи в следующих выпусках на Моторадио и на дорогах нашей необъятной родины. Берегите себя! GT Moto на волнах Моторадио. Пока-пока!
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

it's gonna be my time, oh woman, yeah it is, after a while.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. По мототранспорту за сутки произошло одно ДТП без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Моторадио
2: и мотоклуб «The Hooligans MC»
1: при поддержке компании «Евроавто» и мотосалона «Артмотогараж» представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. All your favorite hits, all the time.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 22 июля 1502 года в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Описания Веспуччи поражали воображение современников и имели исключительный успех. Описывая, например, плавание у берегов Бразилии, он так характеризовал прибрежных индейцев. Все женщины у них общие. И нет у них ни королей, ни храмов, ни идолов. Нет у них ни торговли, ни денег. Они враждуют друг с другом и дерутся самым жестоким образом. Они также питаются человеческим мясом. И были очень удивлены, когда узнали, что мы не едим наших врагов, мясо которых, по их словам, очень аппетитно, отличается нежным запахом и удивительным вкусом. Выдумка это или нет, решайте сами, но заслуга Веспуччи не в этих побасенках. Именно ему пришла в голову светлая мысль, что Колумб открыл на самом деле не западный путь в Индию, а совершенно новый свет. Именно поэтому, спустя 5 лет после прибытия Веспуччи из экспедиции, Мартин Вайдземюллер в своем сочинении «Введение в космографию» и предложил 4-ю новооткрытую часть света назвать Америкой. Вот так Америка и получила свое название. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Хотим минимальную допку держать, чтобы там багажные системы и все прочее. Работаем, да, с разными компаниями. У нас будет представлена в ближайшее время резина многих фирм, которые известны всем. Это и Мишлен, и Мидзеллер, и Митас. Как бы, и даже для определенного сегмента кросса можно представить там под заказ ту же самую Петрошину. Она довольно неплохая в дешевом сегменте. У нас будут масла, которые не только идут по мануалам в китайскую технику, рекомендованные заводом-производителем. Будут на выбор масла Motorex, Matiul, Aipon. Ну, я не знаю, я думаю, для мотоциклетного сообщества это вполне достаточно, чтобы понять серьезность наших направленностей.
2: Фильтры.
1: Фильтры хайфлошные, оригинал, как бы...
2: Тормозные колодки,
1: естественно, цепи, звезды, все полностью, вся расходка в наличии.
3: Недавно подписались План Т, это аккумуляторы, они также масла сейчас завозят с ребятами, вот дружим очень активно. Подписались с пулером, за пулерскими колодками к нам приезжают. Вот, так что есть что у нас выбрать.
2: Но бывают ситуации, когда вот что-то редкое попадается и долго приходится ждать, но объективно.
1: То есть... Объективно таких ситуаций в нынешних реалиях нашей жизни российской не избежать.
2: Ага.
1: То есть они могут быть, имеют место быть, но мы стараемся достойно выходить из данных ситуаций.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла.
2: Да первые лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Плюс ко всему, мы посмотрели, что в Выборге самый большой гостиничный фонд, что он сам по себе исторически красив и интересен. И это оказалось настолько в точку, что когда мне сказали люди, что первый фестиваль был лучше, чем Санкт-Петербург Harley Days, я не поверил, говорю, не может быть, потому что это там квинтэссенция, 18-й год. Они говорят, Игорь, да. И когда там сказали многие люди, то я говорю, почему? Они говорят, у центра Выборга есть определенная аура, небольшой, компактный, старинный. Где ты такую вот еще мощеную найдешь площадь?
2: Но наши предки строили в тех местах, где еще какая-то сила из земли, мне кажется, мистическая исходит, добрая.
1: Абсолютно, абсолютно. Нам вот помог президентский фонд грандов проводить фестивали. Мы именно, вот, может быть, поэтому победили, что мы писали, что это место силы.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Golden Hair.

0: Слушай старших. Классика рока на Моторадио. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: По поводу цен, давайте несколько слов буквально. Можно как-то какую-то цифру среднюю, такую по нашему городу любимому, обозначить? Ну, скажем, я не знаю, там 2000 рублей там, в час или там 5, я не знаю.
2: У нас идет от расстояния, да, поэтому я бы не сказал, что в час, потому что одна и та же перевозка в зависимости от времени суток может занять разное количество
1: давайте
2: времени.
1: Какой-нибудь простой пример, просто чтобы было понятно.
2: Слушайте, средняя стоимость перевозки по городу, она в районе, так скажем, 5500 7000, вот так я скажу. Да, то есть в зависимости от расстояния. Где-то ближе, где-то дальше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. По мототранспорту за сутки произошло одно ДТП без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Моторадио. The cure for the blues.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Все мото, которые мы сейчас выставляли, мы их продавали, поэтому для нас еще как бы некий момент коммерции был. Вдруг кто-то сейчас, так сказать, выпив немножко пивка на фесте, о, хочу его, сейчас у меня в кармане есть нужная сумма, забираю. Да, какое-то количество запросов было, но это в основном были запросы от просто зевак, которые пришли на фестиваль посмотреть мотоциклы, но никак вообще не связаны с мотокультурой. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то целевая аудитория, которая реально тебе поможет, ты дал узнаваемость своему бренду, но, с другой стороны, очень много голых запросов, которые, на самом деле, полностью бесполезны, только съели твое время.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Моторадио
2: и мотоклуб «The Hooligans MC»
1: при поддержке компании «Евроавто» и мотосалона «Артмотогараж» представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб «The Hooligans MC».
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
5: Apple Jam.
6: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Мотособытия недели.
2: Анонсы мероприятий.
0: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Прошедшая неделя выдалась отличной по погоде. Синоптики, наконец, нас не обманули, и можно было хорошенько покатать. Но, к сожалению, не всем. Например, мой товарищ на своем мотоцикле BMW не смог нигде достать сотый бензин, а при расходе на его мотоцикле даже 10 оставшихся литров не хватит на сколько-нибудь далекую поездку. Но очень хочется верить, что этого бензина хватит ему, чтобы доехать до АЗС, когда там появится сотый бензин. Ну, в общем, планирование дальников сейчас все еще очень острая проблема, из-за которой лично я не смог покататься по Ленобласти по моему любимому маршруту вокруг Ладожского озера. Ну, будем надеяться, что ситуация все-таки скоро нормализуется, и мы успеем еще в этом сезоне скататься по дальним маршрутам. Зато на выходных в нашем городе на Манежной площади прошел мотофестиваль «Мотостолица», в котором успели поучаствовать множество жителей нашего города и, конечно, большое количество мотоциклистов, кстати, не только из Санкт-Петербурга. Надеюсь, вы успели его посетить, потому что погода в целом не подкачала и добавила отличного настроения. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то по прогнозам синоптиков, неделя ожидается, увы, дождливой. Дожди ожидаются на протяжении всей недели. Но, как обычно, я призываю верить в лучшее, ведь погода – штука крайне переменчивая. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. С 23 по 26 июля, то есть с четверга по воскресенье, состоится одно из крупнейших событий этого лета. И я, конечно, имею в виду Балтик Ралли, которое по традиции состоится в Ленинградской области в городе Выборг на рыночной площади. Проект призван привлечь широкую аудиторию из России, Прибалтики и всего мира для развития туризма в Ленинградской области и расширения межкультурной коммуникации.

0: Фестиваль стартует 23 июля с приветственной вечеринки в яхт-клубе «Лавала» на берегу Сайминского канала. Добраться до площадки можно на катере от центра города. Ну а с 24 по 26 июля на рыночной площади в центре Выборга выступят Олег Газманов, Гарик Сукачев, группа «Чижико», группа «Вабанк» и Александр Ф. Скляр. Ну, кроме концертов, гостей фестиваля ждут зрелищные мотопарады, выставки мотоциклов. Любители активного отдыха смогут поучаствовать в историческом ралли «Гонка моторов» на ретро-мотоциклах. В программе также заявлены пенное шоу, мастер-классы по аэрографии и традиционная байкерская свадьба. Ну, кроме того, состоится автомобильное ралли 47, участники которого посетят места воинской славы Выборгского района. Не обойдется и без спортивных турниров по хоккею, теннису, страйкболу, бильярду, волейболу и даже домино. Напомню, что фестиваль «Балтик Ралли» проводится в Выборге с 2021 года и за несколько лет стал одним из крупнейших мотофестивалей России. В прошлом году его посетили более 40 тысяч гостей из 14 стран. Ну, лично я считаю, что это одно из действительно важных и стоящих мероприятий, которые действительно стоит посетить. Тем более, что там будут, ну, либо все, либо почти все. Ну и как минимум на денек скататься точно надо. Лично я очень надеюсь, что смогу побыть на Балтик Ралли хотя бы пару дней. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 21 июля во вторник в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится грандиозное празднование 55-летия учредителя клуба, гитариста, музыкального продюсера Ярослава Помогайкина. Для Петербурга Ярослав – знаковая фигура, человек, сделавший рок образом мысли, и музыкант, чьему гитарному мастерству доверяет Гарик Сукачев. Он собирает большую музыкальную семью на сцене своего родного клуба. В программе юбилейного вечера эксклюзивный концерт «Яр Проджект» – мощный породистый блюз-рок, переосмысление мировых рок-хитов и советской классики с безупречным гитарным звуком. Байкерский дух вас ожидает буквально с порога. Звездные гости и Jam Session поздравить маэстро придут топовые музыканты. Имена некоторых держатся в секрете, но всем гостям обещают приятный шок при их появлении на сцене. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 25 июля в субботу в парке 300-летия состоится легендарный рок-фестиваль «Окна открой», которому в этом году, кстати, исполняется уже 25 лет. «Окна открой» — это 12-часовой рок-марафон под открытым небом, который ежегодно проходит в северной столице с 2001 года. Фестиваль дает зрителям уникальную возможность увидеть и услышать в одном месте и за один день лучших представителей российской рок-музыки, знаменитых, легендарных и начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры. За свою историю фестиваль приобрел невероятную популярность по всей стране и проложил дорогу десяткам начинающих рок-коллективов, многие из которых сегодня являются настоящими кумирами молодежи. Фестиваль стал знаковой и неотъемлемой частью музыкальной культуры Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тысяч зрителей. Ну а участниками юбилейного фестиваля станут такие группы, как «Алиса», «Пилот», «Анимация», «Сектор Газа», «Трубецкой», «FPG», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Нагор», «Тролль гнет ель» и многие-многие другие. Ну а начнется фестиваль в 11 утра субботы и продлится 12 часов. 26 июля в воскресенье в баре «The Right Place» состоится концерт «Оззи Осборн Шоу». Великого и ужасного Оззи Осборна любили за мрачную эстетику, гротескный артистизм и, конечно, неповторимые произведения, благодаря которым он удостоился места в зале славы рок-н-ролла. К счастью, все это очень убедительно воспроизводит проект «Осборн». «Осборн» — самый точный и достоверный проект, созданный вокалистом Сергеем Трав, посвященный всеми любимому князю тьмы. Благодаря им мы окажемся в этой реальности, где и все еще можно сходить на живой концерт Оззи, где внутренние демоны служат во благо искусства. Ну а концерт начнется в 20:00, и организаторы предупреждают, что количество мест очень ограничено. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото-Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний. Проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 22 июля 1502 года в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи. Описания Веспуччи поражали воображение современников и имели исключительный успех. Описывая, например, плавание у берегов Бразилии, он так характеризовал прибрежных индейцев. Все женщины у них общие. И нет у них ни королей, ни храмов, ни идолов. Нет у них ни торговли, ни денег. Они враждуют друг с другом и дерутся самым жестоким образом. Они также питаются человеческим мясом. И были очень удивлены, когда узнали, что мы не едим наших врагов, мясо которых, по их словам, очень аппетитно, отличается нежным запахом и удивительным вкусом. Выдумка это или нет, решайте сами, но заслуга Веспуччи не в этих побасенках. Именно ему пришла в голову светлая мысль, что Колумб открыл на самом деле не западный путь в Индию, а совершенно новый свет. Именно поэтому, спустя 5 лет после прибытия Веспуччи из экспедиции, Мартин Вайдземюллер в своем сочинении «Введение в космографию» и предложил 4-ю новооткрытую часть света назвать Америкой. Вот так Америка и получила свое название. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: Rock music from the other side of the world.
2: Hello everyone. У микрофона Антон Тульский, и сегодня я нахожусь уже в шахтерском городке Калгурли, что в Западной Австралии. Добрался отсюда из Мельбурна, где-то порядка 3000 километров налево, если смотреть на карту Австралии. Ну, это такой вот настоящий шахтерский, брутальный городок времен золотой лихорадки. Он очень сильно развился в то время. Ну, давайте все по порядку. Вначале, как водится, новости за неделю.
3: The main news of the week in Australia.
2: Итак, в Южной Австралии выбирают самого милого кота штата. На фоне мировой политики, инфляции и цен на жилье местные СМИ активно освещают конкурс «Самый милый кот Южной Австралии 26-го года». Один из фаворитов – кот Сидни, который путешествует на яхте между Австралией и островами Тихого океана. В Брисбене родились идентичные четверняшки. Австралийские СМИ называют это событие одним из самых редких в мире. Вероятность оценивают примерно как один случай на 15 миллионов. Калгурли спорят из-за второго супермаркета. Разгорается вполне австралийская драма. Крупная сеть гипермаркетов судится с регулятором из-за открытия еще одного магазина в городе. Для мегаполисов этого звучит достаточно странно, но для города в 30 тысяч человек это одна из заметных новостей недели. Итак, я сейчас нахожусь в городке под названием Калгурли, и я приготовил для вас несколько очень любопытных фактов про это удивительное место. Итак, под городом настоящий подземный лабиринт длиной 1000 километров. Золотая жила Golden Mine оказалась настолько богатой, что за более чем 100 лет здесь прорыли свыше 3 километров подземных выработок. Это больше, чем расстояние от Калгурли до Сиднея по прямой. Ну и суперкарьер, суперпик, его видно даже из космоса. Он примерно 3,5 километров длиной и 1,5 километра шириной. Глубиной порядка 600 метров. И на самом деле я там был и вот стоял реально на краю.

этого карьера, и на смотровой площадке самосвалы выглядят как игрушечные машинки. Хотя каждое такое, ну, по-настоящему чудовище железное стоит миллионы долларов. И, кстати, еще хотел сказать, что Калгурли фактически спас Западную Австралию. Во времена создания Австралийской Федерации в начале 20 века золотые поля были настолько важны экономически, что всерьез обсуждалась идея отделить Голдфилдс от Западной Австралии и присоединить их к Федерации отдельно. И многие историки считают, что именно золото Калгурли убедило Западную Австралию остаться в составе Австралии. Ну и также до сих пор существует здесь легендарная традиция Туап. Это азартная игра с двумя монетами, которую привезли старатели во времена золотой лихорадки. В других местах Австралии она почти исчезла. В Австралии стала частью местной культуры. И более 100 лет назад, по воскресеньям, на игру собирались сотни людей. И по тем временам на кону были огромные деньги. Ну и еще напоследок вот интересный такой факт, что все началось с находки Пэдди Хана в 1893 году. Говорят, он нашел золото практически случайно, а через несколько недель вокруг уже началась одна из крупнейших золотых лихорадок в истории Австралии. Сегодня Golden Mines считается одним из самых богатых золотых месторождений в мире и уже дал более 60 миллионов унций золота. Ну что ж, на этом сегодняшний обзор я закончу. Послушаем австралийскую музыку. Ну и, надеюсь, услышимся на следующей неделе. Пока!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: волне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза. Так называется моя программа, которая всегда выходит именно в этот день недели, в среду. Ну, и эти программы, конечно, о среде джаза, заполненные великими джазовыми музыкантами. И сегодня мы будем слушать, наверное, один из шедевров грамзаписи с точки зрения джазовой истории. Это альбом, записанный великим джазовым трубачом Клиффордом Брауном со струнным оркестром. Это в основном, конечно, джазовые стандарты, знаменитые мелодии того времени, времени 50-х, 60-х годов. И начну я, пожалуй, с мелодии Джерома Керна «Минувшие дни». Клиффорд Браун, труба в сопровождении оркестра, кстати, и сделавшего аранжировки к этой программе оркестра Нила Хефти.

Следующая мелодия – это тоже знаменитый джазовый стандарт, баллада Боба Хаггарта «Что нового?». Играет Клиффорд Браун в сопровождении оркестра Нила Хефти.

И следующая мелодия также является суперклассикой джаза. Мелодия Ричарда Роджерса «Грустная луна». Играет Клиффорд Браун.

Еще одна мелодия Джерома Керна, очень плодовитого автора популярной музыки, мюзиклов и кино 20 века. Эту мелодию он назвал так. «Этот человек не может помочь в любви», играет Клиффорд Браун.

Ну, а сейчас прозвучит замечательная мелодия великого Джорджа Гершвина. Эта баллада называется «Обнимая тебя». Играет Клиффорд Браун.

А сейчас прозвучит знаменитая баллада «Энн Роннелл», автор этой чудесной мелодии. И называется она «Оплакивай меня, Ива», играет Клиффорд Браун.

Следующая мелодия принадлежит знаменитому пианисту эры 20-30-х годов. Его имя Юби Блейк. Он сочинил знаменитую мелодию, которую играют до сих пор. Называется она «Воспоминание о тебе». Играет Клиффорд Браун.

Еще одна мелодия великого Джерома Керна. Называется она «Дым в твоих глазах». Играет Клиффорд Браун.

А сейчас прозвучит замечательная мелодия Робинсона Бурджа. Называется она «Портрет Дженни». Играет Клиффорд Браун.

Еще одна мелодия Ричарда Роджерса, тоже великого американского композитора 20 века. Эта мелодия называется «Где и когда?» играет Клиффорд Браун.

Ну и заканчивается альбом одним из шедевров истории джаза, сочиненным великим музыкантом, композитором, пианистом Хоги Кармайклом. Называется эта мелодия «Звездная пыль». Играет Клиффорд Браун в сопровождении струнного оркестра Нила Хефти. Подобную музыку можно услышать в единственном месте нашего города, где выступают самые лучшие джазовые музыканты как нашей страны, так и буквально всего мира. Только в филармонии джазовой музыки на Загородном 27, где триумф джаза происходит каждый день. Но для того, чтобы ознакомиться с программой, репертуаром, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки и выберите концерт, который вы хотели бы посетить. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощокин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Моторадио. Your favorite rock music.

0: на Моторадио.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Bad.